0: нанеқ FM инуяқатигиннуттаманут маккуақкиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут Пиане Олсен каралтисиуник апписимаартоқ
0: Nanoq FM 100 MHz.
2: Who's that? Vier separatie, dus aan nappetje.

0: tusangarput akkaarluk atorpaal ungagisaq
1: pian ataaso ataasinngoorkisangorpuida
0: pak butsu ataaseq
1: sulerpigit koko piniangikkukkit sulerpigit pisinnaavakka
0: ya to
1: imaruni koko нэрэссэтит къаллэрсуутит сулерпигит
0: ийя
1: бизнавакка
0: ийя бизнакит тохот искиуллер
1: нуакатаппоо
0: дис нуакатэу то амма нуаго кэтта натасса даматунгая насуки ту нуакатаппоо
1: я
0: нуак кэта
1: Yeah.